0: что вмешательство США в вопросы судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. В ближайшие 5 лет в экономику нужно будет привлечь порядка 3 миллионов квалифицированных рабочих. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что сейчас работодатели активно ищут швей, слесарей, сварщиков, машинистов и электромонтеров. Добавлю, ранее Интерфакс приводил данные Росстата, из которых следует, что в мае уровень безработицы составлял 2,1%. Такой показатель соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения с 1991 года.
1: Футбол.
0: Сборную Аргентины требуют исключить с чемпионата мира. Болельщики разместили петицию с этим призывом на специальном сайте argentinaout.com. Целью установлено 5 миллионов подписей, собрано уже более половины. Авторы петиции задаются вопросом, зачем другим командам соревноваться, если победитель уже определен, ведь судьи необъективно относятся к Лионелю Месси и всей сборной Аргентины, часто отдавая в их пользу важные моменты. Добавлю, Аргентина является действующим чемпионом мира. На нынешнем турнире в полуфинале команда 15 июля встретится со сборной Англии. В обновленный список машин, допущенных к работе в такси, вошли российский электромобиль «Атом», а также кроссовер «G-Tour X70 Plus» калининградской сборки. Как пишет РИА Новости, это следует из документа Минпромторга. Таким образом, перечень автомобилей, которые можно использовать для работы в такси, сейчас включает 30 моделей. В Общественном совете по развитию такси выразили надежду, что список локализованных машин продолжит расширяться.
1: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: погода, плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: президент Дональд Трамп. По его словам, США намерены стать гарантом безопасности пролива и брать за это компенсацию. В корпусе стражи исламской революции ответили на это, что вмешательство США в вопросы судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. В ближайшие 5 лет в экономику нужно будет привлечь порядка 3 миллиона квалифицированных рабочих. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что сейчас работодатели активно ищут швей, слесарей, сварщиков, машинистов и электромонтеров. Добавлю, ранее Интерфакс приводил данные Росстата, из которых следует, что в мае уровень безработицы составлял 2,1%. Такой показатель соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения с 1991 года.
1: Футбол.
0: Сборную Аргентины требуют исключить с чемпионата мира. Болельщики разместили петицию с этим призывом на специальном сайте argentinaout.com. Целью установлено 5 миллионов подписей, собрано уже более половины. Авторы петиции задаются вопросом, зачем другим командам соревноваться, если победитель уже определен, ведь судьи необъективно относятся к Лионелю Месси и всей сборной Аргентины, часто отдавая в их пользу важные моменты. Добавлю, Аргентина является действующим чемпионом мира. На нынешнем турнире в полуфинале команда 15 июля встретится со сборной Англии. В обновленный список машин, допущенных к работе в такси, вошли российский электромобиль «Атом», а также кроссовер «G-Tour X70 Plus» калининградской сборки. Как пишет РИА Новости, это следует из документа Минпромторга. Таким образом, перечень автомобилей, которые можно использовать для работы в такси, сейчас включает 30 моделей. В Общественном совете по развитию такси выразили надежду, что список локализованных машин продолжит расширяться.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Действия вооруженных сил Украины создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Владимир Путин, обратив внимание на то, что у нашей страны очень мощная базовая основа энергетики. Глава государства подчеркнул, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Добавлю, США начали военно-морскую блокаду Ирана в районе пролива в середине апреля. После подписания меморандума о взаимопонимании 18 июня блокада была снята. В настоящее время, после возобновления боевых действий, США, по словам Трампа, планируют взять Ормузский пролив под свой контроль, стать гарантом его безопасности и брать за это компенсацию. В ближайшие 15-20 лет изменение параметров пенсионной системы не произойдет. Об этом в интервью News.ru заявила член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Она отметила, что Россия не входит в список стран, планирующих устанавливать более высокий порог выхода на пенсию. Говорить о дополнительном этапе корректировки пенсионной системы нет никакого смысла и оснований, поскольку текущий этап изменений будет продолжаться до 2028 года. К этому времени пенсионный возраст окончательно зафиксируется на отметке 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Понятие «деструктивный контент» следует закрепить законодательно. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, в интернете есть информация, которая не попадает под блокировки, хотя она противоречит морали и нормам права. Законодательное закрепление понятия «деструктивный контент» и его видов даст возможность блокировать такую информацию. Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии вырос на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Авито Авто. Там уточнили, что среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Renault, Nissan и Lexus, а самыми популярными моделями в сегменте являются классическая Нива, Chevrolet Нива, а также Toyota RAV4.
0: Новости на Дорожном радио.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Калас. По ее словам, вместо 21-го пакета, который подразумевает новые энергетические, банковские и экспортные ограничения, главы европейских МИД утвердят включение в черный список 250 человек. Ранее портал Euroactive сообщил, что к соглашению по новому пакету санкций не могут прийти, в том числе из-за нерешенного вопроса по запрету въезда в Евросоюз для участников СВО. Диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать необходимую помощь. Добавлю, ранее стало известно, что в этом году в программу обязательного медицинского страхования вошли 14 новых методов лечения, благодаря чему некоторые дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. Говядина оказалась одним из самых быстро дорожающих продуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, согласно которым этот вид мяса стоит в среднем по стране 745 рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, курица подорожала на 7%, свинина на 2%, а цены на баранину за год почти не изменились. Как поясняют участники рынка, производство говядины остается самым затратным среди основных видов мяса. Кроме того, отрасли требуется больше инвестиций, чем свиноводству или птицеводству.
2: Футбол.
1: Сборную Аргентины требуют исключить с чемпионата мира. Болельщики разместили петицию с этим призывом на специальном сайте argentinaout.com. Целью установлено 5 миллионов подписей, собрано уже более половины. Авторы петиции задаются вопросом, зачем другим командам соревноваться, если победитель уже определен, ведь судьи необъективно относятся к Лионелю Месси и всей сборной Аргентины, часто отдавая в их пользу важные моменты. Добавлю, Аргентина является действующим чемпионом мира. На нынешнем турнире в полуфинале команда 15 июля встретится со сборной Англии.
2: Транспорт.
1: В обновленный список машин, допущенных к работе в такси, вошли российский электромобиль «Атом», а также кроссовер «G-Tour X70+» калининградской сборки. Как пишет РИА Новости, это следует из документа Минпромторга. Таким образом, перечень автомобилей, которые можно использовать для работы в такси, сейчас включает 30 моделей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Калас. По ее словам, вместо 21-го пакета, который подразумевает новые энергетические, банковские и экспортные ограничения, главы европейских МИД утвердят включение в черный список 250 человек. Ранее портал Euroactive сообщил, что к соглашению по новому пакету санкций не могут прийти, в том числе из-за нерешенного вопроса по запрету въезда в Евросоюз для участников СВО. Диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать необходимую помощь. Добавлю, ранее стало известно, что в этом году в программу обязательного медицинского страхования вошли 14 новых методов лечения, благодаря чему некоторые дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. Говядина оказалась одним из самых быстро дорожающих продуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, согласно которым этот вид мяса стоит в среднем по стране 745 рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, курица подорожала на 7%, свинина на 2%, а цены на баранину за год почти не изменились. Как поясняют участники рынка, производство говядины остается самым затратным среди основных видов мяса. Кроме того, отрасли требуется больше инвестиций, чем свиноводству или птицеводству.
2: Футбол.
1: Сборную Аргентины требуют исключить с чемпионата мира. Болельщики разместили петицию с этим призывом на специальном сайте argentinaout.com. Целью установлено 5 миллионов подписей, собрано уже более половины. Авторы петиции задаются вопросом, зачем другим командам соревноваться, если победитель уже определен, ведь судьи необъективно относятся к Лионелю Месси и всей сборной Аргентины, часто давая в их пользу важные моменты. Добавлю, Аргентина является действующим чемпионом мира на нынешнем турнире. В полуфинале команда 15 июля встретится со сборной Англии.
2: Транспорт.
1: В обновленный список машин

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Картин.
0: О главном.
1: Еще одна федерация сняла санкции с российских спортсменов. Теперь на международную арену с флагом и гимном нашей страны возвращаются игроки в настольный теннис. Исполнительный совет профильной федерации принял такое решение, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Тем самым был отменен действовавший почти 3 года нейтральный статус игроков в настольный теннис из России. Добавлю, что после рекомендации олимпийского комитета наших спортсменов допустили к состязаниям под национальным флагом и с гимном Международной федерации волейбола, современного пятиборья, гимнастики, дзюдо, фехтования, водных видов спорта и так далее.
0: Россия.
1: Российское гражданство получил бывший автодизайнер BMW. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в отношении бельгийского специалиста Пьера Леклерка. Он, в частности, создавал облик автомобилей BMW X5, X6 и M-серии, а также работал в подразделениях компаний Ford, Great Wall Motors, Kia и Citroën. Ряд СМИ уже обсуждает возможное сотрудничество Пьера Леклерка с российскими автопроизводителями. Конфликт в Ормузском проливе продолжает обостряться. Американские военные начали новую серию ударов по целям в Иране после совершенной иранской стороной атаки на танкеры Арабских Эмиратов. Удары наносятся, в частности, по пусковым установкам ракетных комплексов, беспилотников и системам наблюдения, передает агентство «Интерфакс». Тегеран, в свою очередь, нанес удары по американским базам в Кувейте. Евросоюз ограничит детям доступ к социальным сетям. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, соответствующий законопроект появится осенью. Европейская чиновница представила доклад экспертной группы, в котором рекомендуется запретить детям младше 13 лет пользоваться соцсетями без присмотра родителей. Для подростков старше 13 доступ к онлайн-ресурсам будут постепенно расширять. Ограничения коснутся не только соцсетей, но и других онлайн-платформ.
0: Транспорт.
1: Китай установил рекорд по экспорту автомобилей. В июне КНР отправила за рубеж 1 миллион 37 тысяч машин. За первое полугодие Китай увеличил поставки автомобилей на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы подсчеты местной ассоциации автопроизводителей. Она отметила, что более половины экспорта в июне составили китайские электромобили и гибриды. Основной рост спроса пришелся на страны АСЕАН, Ближний Восток и Россию. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Еще одна федерация сняла санкции с российских спортсменов. Теперь на международную арену с флагом и гимном нашей страны возвращаются игроки в настольный теннис. Исполнительный совет профильной федерации принял такое решение, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Тем самым был отменен действовавший почти три года нейтральный статус игроков в настольный теннис из России. Добавлю, что после рекомендации Олимпийского комитета наших спортсменов допустили к состязаниям под национальным флагом и с гимном Международной федерации волейбола, современного пятиборья, гимнастики, дзюдо, фехтования, водных видов спорта и так далее.
0: Россия.
1: Российское гражданство получил бывший автодизайнер BMW. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в отношении бельгийского специалиста Пьера Леклерка. Он, в частности, создавал облик автомобилей BMW X5, X6 и M-серии, а также работал в подразделениях компаний Ford, Great Wall Motors, Kia и Citroën. Ряд СМИ уже обсуждает возможное сотрудничество Пьера Леклерка с российскими автопроизводителями. Конфликт в Ормузском проливе продолжает обостряться. Американские военные начали новую серию ударов по целям в Иране после совершенной иранской стороны атаки на танкеры Арабских Эмиратов. Удары наносятся, в частности, по пусковым установкам ракетных комплексов, беспилотников и системам наблюдения, передает агентство «Интерфакс». Тегеран, в свою очередь, нанес удары по американским базам в Кувейте. Евросоюз ограничит детям доступ к социальным сетям. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, соответствующий законопроект появится осенью. Европейская чиновница представила доклад экспертной группы, в котором рекомендуется

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и США сегодня отправят совместный экипаж на Международную космическую станцию. Союз МС-29 доставит на орбиту космонавтов Петра Дуброва и Анну Кихину, а также астронавта НАСА Анива Минона. Для него этот полет станет первым в карьере. На космодром Байконур уже прибыли глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и руководитель НАСА Джаред Айзекман. Старт ракеты-носителя запланирован на 6 часов вечера по московскому времени. Ожидается, что полет займет порядка 3 часов. Российские электромобили «Атом» допустили к таксомоторным перевозкам. Он набрал необходимые 1500 баллов локализации и вошел в обновленный перечень Минпромторга. Теперь в списке 30 моделей различных марок. От автомобилей «Лада» и «Москвич» до «Хавейл» и «Воя». Напомню, что серийное производство машины «Атом» на электробатареях планируется начать в Москве уже этим летом. В Крыму начинают поставки автономных генераторов в населенные пункты. В первую очередь их получат села и поселки, где света не было более 12 дней. График поставок уже сформирован, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, власти полуострова также прорабатывают вопросы об использовании частных скважин для обеспечения водой. В подробности решения не разглашаются. Информацию до граждан будут адресно доводить местные власти.
0: Мир.
1: Россия и Узбекистан продолжают развивать транспортное сотрудничество. Новый электропоезд российского производства в понедельник вышел на линию Ташкент-Бекабат. Состав, изготовленный Демиховским машиностроительным заводом в Московской области, состоит из 6 вагонов, вмещает более 500 пассажиров и способен разгоняться до 120 км в час. Ожидается, что на этом 200-километровом маршруте в пригороде Ташкента электричка станет перевозить до 300 тысяч человек ежегодно.
0: Дороги.
1: Физические кнопки в автомобилях оказались безопаснее сенсорных экранов. Шведские СМИ протестировали автомобили с различными системами управления, чтобы выяснить, какая из них безопаснее и меньше отвлекает от дороги. Испытания 11 машин проводили на скорости 110 км в час. Профессиональным водителям предлагали включить обогрев сидений, настроить радио, поменять температуру климат-контроля и так далее. Тесты подтвердили, что водители сильнее отвлекаются на сенсорные экраны, нежели на кнопки и клавиши. По мнению экспертов, цифровые интерфейсы в автомобилях становятся все сложнее для восприятия. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

наши 5 номеров из 6 угадаем с тобой. Самому мне не надо наши 5

натощак. Толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать досидим.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и США сегодня отправят совместный экипаж на Международную космическую станцию. Союз МС-29 доставит на орбиту космонавтов Петра Дуброва и Анну Кихину, а также астронавта НАСА Анива Минона. Для него этот полет станет первым в карьере. На космодром Байконур уже прибыли глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и руководитель НАСА Джаред Айзекман. Старт ракеты-носителя запланирован на 6 часов вечера по московскому времени. Ожидается, что полет займет порядка 3 часов.
0: Транспорт.
1: Российские электромобили «Атом» допустили к таксомоторным перевозкам. Он набрал необходимые 1500 баллов локализации и вошел в обновленный перечень Минпромторга. Теперь в списке 30 моделей различных марок. От автомобилей «Лада» и «Москвич» до «Хавейл» и «Воя». Напомню, что серийное производство машины «Атом» на электробатареях планируется начать в Москве уже этим летом. В Крыму начинают поставки автономных генераторов в населенные пункты. В первую очередь их получат села и поселки, где света не было более 12 дней. График поставок уже сформирован, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, власти полуострова также прорабатывают вопрос об использовании частных скважин для обеспечения водой. В подробности решения не разглашаются. Информацию до граждан будут адресно доводить местные власти.
0: Мир.
1: Россия и Узбекистан продолжают развивать транспортное сотрудничество. Новый электропоезд российского производства в понедельник вышел на линию Ташкент-Бекабат. Состав, изготовленный Демиховским машиностроительным заводом в Московской области, состоит из 6 вагонов, вмещает более 500 пассажиров и способен разгоняться до 120 км в час. Ожидается, что на этом 200-километровом маршруте в пригороде Ташкента электричка станет перевозить до 300 тысяч человек ежегодно.
0: Дороги.
1: Физические кнопки в автомобилях оказались безопаснее сенсорных экранов. Шведские СМИ протестировали автомобили с различными системами управления, чтобы выяснить, какая из них безопаснее и меньше отвлекает от дороги. Испытания 11 машин проводили на скорости 110 км в час. Профессиональным водителям предлагали включить обогрев сидений, настроить радио, поменять температуру климат-контроля и так далее. Тесты подтвердили, что водители сильнее отвлекаются на сенсорные экраны, нежели на кнопки и клавиши. По мнению экспертов, цифровые интерфейсы в автомобилях становятся все сложнее для восприятия. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest/185.
3: Не является индивидуальной инвестицией.

0: Инвестиционные рекомендации. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Еще одна федерация сняла санкции с российских спортсменов. Теперь на международную арену с флагом и гимном нашей страны возвращаются игроки в настольный теннис. Исполнительный совет профильной федерации принял такое решение, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Тем самым был отменен действовавший почти 3 года нейтральный статус игроков в настольный теннис из России. Добавлю, что после рекомендации олимпийского комитета наших спортсменов допустили к состязаниям под национальным флагом и с гимном Международной федерации волейбола, современного пятиборья, гимнастики, дзюдо, фехтования, водных видов спорта и так далее.
0: Россия.
1: Российское гражданство получил бывший автодизайнер BMW. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в отношении бельгийского специалиста Пьера Леклерка. Он, в частности, создавал облик автомобилей BMW X5, X6 и M-серии, а также работал в подразделениях компаний Ford, Great Wall Motors, Kia и Citroën. Ряд СМИ уже обсуждает возможное сотрудничество Пьера Леклерка с российскими автопроизводителями. Конфликт в Ормузском проливе продолжает обостряться. Американские военные начали новую серию ударов по целям в Иране после совершенной иранской стороной атаки на танкеры Арабских Эмиратов. Удары наносятся, в частности, по пусковым установкам ракетных комплексов, беспилотников и системам наблюдения, передает агентство «Интерфакс». Тегеран, в свою очередь, нанес удары по американским базам в Кувейте. Евросоюз ограничит детям доступ к социальным сетям. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, соответствующий законопроект появится осенью. Европейская чиновница представила доклад экспертной группы, в котором рекомендуется запретить детям младше 13 лет пользоваться соцсетями без присмотра родителей. Для подростков старше 13 доступ к онлайн-ресурсам будут постепенно расширять. Ограничения коснутся не только соцсетей, но и других онлайн-платформ.
0: Транспорт.
1: Китай установил рекорд по экспорту автомобилей. В июне КНР отправила за рубеж 1 миллион 37 тысяч машин. За первое полугодие Китай увеличил поставки автомобилей на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы подсчеты местной ассоциации автопроизводителей. Она отметила, что более половины экспорта в июне составили китайские электромобили и гибриды. Основной рост спроса пришелся на страны АСЕАН, Ближний Восток и Россию. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Ярослав Сумишевский.

Макс Умишевский. Мята трава.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
4: О главном.
5: Еще одна федерация сняла санкции с российских спортсменов. Теперь на международную арену с флагом и гимном нашей страны возвращаются игроки в настольный теннис. Исполнительный совет профильной федерации принял такое решение, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Тем самым был отменен действовавший почти 3 года нейтральный статус игроков в настольный теннис из России. Добавлю, что после рекомендации олимпийского комитета наших спортсменов допустили к состязаниям под национальным флагом и с гимном Международной федерации волейбола, современного пятиборья, гимнастики, дзюдо, фехтования, водного видов спорта и так далее.
4: Россия.
5: Российское гражданство получил бывший автодизайнер BMW. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в отношении бельгийского специалиста Пьера Леклерка. Он, в частности, создавал облик автомобилей BMW X5, X6 и M-серии, а также работал в подразделениях компаний Ford, Great Wall Motors, Kia и Citroën. Ряд СМИ уже обсуждает возможное сотрудничество Пьера Леклерка с российскими автопроизводителями. Конфликт в Ормузском проливе продолжает обостряться. Американские военные начали новую серию ударов по целям в Иране после совершенной иранской стороной атаки на танкеры Арабских Эмиратов. Удары наносятся, в частности, по пусковым установкам ракетных комплексов, беспилотников и системам наблюдения, передает агентство «Интерфакс». Тегеран, в свою очередь, нанес удары по американским базам в Кувейте. Евросоюз ограничит детям доступ к социальным сетям. Как

0: заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, соответствующий законопроект появится осенью. Европейская чиновница представила доклад экспертной группы, в котором рекомендуется запретить детям младше 13 лет пользоваться соцсетями без присмотра родителей. Для подростков старше 13 доступ к онлайн-ресурсам будут постепенно расширять. Ограничения коснутся не только соцсетей, но и других онлайн-платформ.
1: Транспорт.
0: Китай установил рекорд по экспорту автомобилей. В июне КНР отправила за рубеж 1 миллион 37 тысяч машин. За первое полугодие Китай увеличил поставки автомобилей на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы почеты местной ассоциации автопроизводителей. Она отметила, что более половины экспорта в июне составили китайские электромобили и гибриды. Основной рост спроса пришелся на страны ASEAN, Ближний Восток и Россию. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Аксадис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tutu.ru, а у Т-банк 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: В ленту!
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
1: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и США сегодня отправят совместный экипаж на Международную космическую станцию. Союз МС-29 доставит на орбиту космонавтов Петра Дуброва и Анну Кихину, а также астронавта НАСА Анива Минона. Для него этот полет станет первым в карьере. На космодром Байконур уже прибыли глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и руководитель НАСА Джаред Айзекман. Старт ракеты-носителя запланирован на 6 часов вечера по московскому времени. Ожидается, что полет займет порядка 3 часов.
0: Транспорт.
1: Российские электромобили «Атом» допустили к таксомоторным перевозкам. Он набрал необходимые 1500 баллов локализации и вошел в обновленный перечень Минпромторга. Теперь в списке 30 моделей различных марок. От автомобилей «Лада» и «Москвич» до «Хавейл» и «Воя». Напомню, что серийное производство машины «Атом» на электробатареях планируется начать в Москве уже этим летом. В Крыму начинают поставки автономных генераторов в населенные пункты. В первую очередь их получат села и поселки, где света не было более 12 дней. График поставок уже сформирован, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, власти полуострова также прорабатывают вопрос об использовании частных скважин для обеспечения водой. В подробности решения не разглашаются. Информацию до граждан будут адресно доводить местные власти.
0: Мир.
1: Россия и Узбекистан продолжают развивать транспортное сотрудничество. Новый электропоезд российского производства в понедельник вышел на линию Ташкент-Бекабат. Состав, изготовленный Демиховским машиностроительным заводом в Московской области, состоит из 6 вагонов, вмещает более 500 пассажиров и способен разгоняться до 120 км в час. Ожидается, что на этом 200-километровом маршруте в пригороде Ташкента электричка станет перевозить до 300 тысяч человек ежегодно.
0: Дороги.
1: Физические кнопки в автомобилях оказались безопаснее сенсорных экранов. Шведские СМИ протестировали автомобили с различными системами управления, чтобы выяснить, какая из них безопаснее и меньше отвлекает от дороги. Испытания 11 машин проводили на скорости 110 км в час. Профессиональным водителям предлагали включить обогрев сидений, настроить радио, поменять температуру климат-контроля и так далее. Тесты подтвердили, что водители сильнее отвлекаются на сенсорные экраны, нежели на кнопки и клавиши. По мнению экспертов, цифровые интерфейсы в автомобилях становятся все сложнее для восприятия. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Интерес.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Россия и США сегодня отправят совместный экипаж на Международную космическую станцию. Союз МС-29 доставит на орбиту космонавтов Петра Дуброва и Анну Кихину, а также астронавта НАСА Анила Минона. Для него этот полет станет первым в карьере. На космодром Байконур уже прибыли глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и руководитель НАСА Джаред Айзекман. Старт ракеты-носителя запланирован на 6 часов вечера по московскому времени. Ожидается, что полет займет порядка 3 часов.
6: Транспорт.
5: Российские электромобили «Атом» допустили к таксомоторным перевозкам. Он набрал необходимые 1500 баллов локализации и вошел в обновленный перечень Минпромторга. Теперь в списке 30 моделей различных марок. От автомобилей «Лада» и «Москвич» до «Хавейл» и «Воя». Напомню, что серийное производство машины «Атом» на электробатареях планируется начать в Москве уже этим летом. В Крыму начинают поставки автономных генераторов в населенные пункты. В первую очередь их получат селые поселки, где света не было более 12 дней. График поставок уже сформирован, заявил.

0: у главы республики Сергей Аксенов. По его словам, власти полуострова также прорабатывают вопрос об использовании частных скважин для обеспечения водой. В подробности решения не разглашаются. Информацию до граждан будут адресно доводить местные власти.
1: Мир.
0: Россия и Узбекистан продолжают развивать транспортное сотрудничество. Новый электропоезд российского производства в понедельник вышел на линию Ташкент-Бекабат. Состав, изготовленный Демиховским машиностроительным заводом в Московской области, состоит из 6 вагонов, вмещает более 500 пассажиров и способен разгоняться до 120 км в час. Ожидается, что на этом 200-километровом маршруте в пригороде Ташкента электричка станет перевозить до 300 тысяч человек ежегодно.
1: Дороги.
0: Физические кнопки в автомобилях оказались безопаснее сенсорных экранов. Шведские СМИ протестировали автомобили с различными системами управления, чтобы выяснить, какая из них безопаснее и меньше отвлекает от дороги. Испытания 11 машин проводили на скорости 110 км в час. Профессиональным водителям предлагали включить обогрев сидений, настроить радио, поменять температуру климат-контроля и так далее. Тесты подтвердили, что водители сильнее отвлекаются на сенсорные экраны, нежели на кнопки и клавиши. По мнению экспертов, цифровые интерфейсы в автомобилях становятся все сложнее для восприятия. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Базовая программа ОМС будет поэтапно расширяться. Это произойдет после того, как Минздрав и Федеральный фонд проведут масштабный аудит всей системы обязательного медицинского страхования. Как передает агентство ТАСС, ведомством правительство поручило проанализировать работу всей системы от территориальных фондов до страховых компаний и разработать предложения по ее улучшению. Доклад о проделанной работе Кабинет министров ждет к началу будущего года.
0: Россия.
1: В Свердловской области для автомашин вновь открылся участок федеральной трассы Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени в Талицком районе. Ранее этот участок закрывали после размыва дорожного полотна паводком. На отдельных участках трассы Р-351 при этом сохраняется сужение проезжей части, а скоростной режим ограничен до 50 км в час. Напомню, дожди в Свердловской области продолжались весь июнь и не прекращаются в текущем месяце. По данным МЧС, в зоне подтопления остаются свыше 60 населенных пунктов. Спасатели подвозят жителям Свердловской области медикаменты, продукты и воду. В регионе организованы лодочные переправы. Авиакомпании, летающие над Уралом и Сибирью, получили возможность выбирать оптимальные траектории. В зонах ответственности диспетчерских центров Тюмени и Екатеринбурга было введено свободное небо, так называемый режим Free Route Airspace. Как передает портал «Гудок» сообщение Ространснадзора, пилоты в 19 секторах районных диспетчерских центров теперь могут прокладывать маршруты по кратчайшей линии, не привязываясь к фиксированным авиатрассам. Евросоюз ограничит детям доступ к социальным сетям. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, соответствующий законопроект появится осенью. Европейская чиновница представила доклад экспертной группы, в котором рекомендуется запретить детям младше 13 лет пользоваться соцсетями без присмотра родителей. Для подростков старше 13 доступ к онлайн-ресурсам будут постепенно расширять.
0: Транспорт.
1: Российский электромобиль «Умо-5» стал доступен частным покупателям. По предзаказу модель предлагают в двух комплектациях. С учетом госсубсидии базовая версия обойдется в сумму порядка 2 600 000. Первые машины «Умо-5» планируется доставить покупателям предстоящей осенью. Авто собирают на заводе «Москвич». Ранее электромобили поставляли преимущественно корпоративным клиентам. В частности, в Москве машину «Умо-5» можно встретить в каршеринге и таксопарках. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Базовая программа ОМС будет поэтапно расширяться. Это произойдет после того, как Минздрав и Федеральный фонд проведут масштабный аудит всей системы обязательного медицинского страхования. Как передает агентство ТАСС, ведомством правительство поручило проанализировать работу всей системы от территориальных фондов до страховых компаний и разработать предложения по ее улучшению. Доклад о проделанной работе Кабинет министров ждет к началу будущего года.
4: Россия.
5: В Свердловской области для автомашин вновь открылся участок федеральной трассы Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени в Талицком районе. Ранее этот участок закрывали после размыва дорожного полотна паводком. На отдельных участках трассы Р-351 при этом сохраняется сужение проезжей части, а скоростной режим ограничен до 50 км в час. Напомню, дожди в Свердловской области продолжались весь июнь и не прекращаются в текущем месяце. По данным МЧС, в зоне подтопления остаются свыше 60 населенных пунктов. Спасатели подвозят жителям Свердловской области медикаменты, продукты и воду. В регионе организованы лодочные переправы. Авиакомпании, летающие над Уралом и Сибирью, получили возможность выбирать оптимальные траектории в зонах ответственности диспетчерских центров Тюмени и Екатеринбурга.

0: Петербурга было введено свободное небо, так называемый режим Free Route Airspace. Как передает портал Гудок сообщение Ространснадзора, пилоты в 19 секторах районных диспетчерских центров теперь могут прокладывать маршруты по кратчайшей линии, не привязываясь к фиксированным авиатрассам. Евросоюз ограничит детям доступ к социальным сетям. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, соответствующий законопроект появится осенью. Европейская чиновница представила доклад экспертной группы, в котором рекомендуется запретить детям младше 13 лет пользоваться соцсетями без присмотра родителей. Для подростков старше 13 доступ к онлайн-ресурсам будут постепенно расширять. Транспорт. Российский электромобиль «Умо-5» стал доступен частным покупателям. По предзаказу модель предлагают в двух комплектациях. С учетом госсубсидии базовая версия обойдется в сумму порядка 2 600 000. Первая машина «Умо-5» планируется доставить покупателям предстоящей осенью. Авто собирают на заводе «Москвич». Ранее электромобили поставляли преимущественно корпоративным клиентам. В частности, в Москве машину «Умо-5» можно встретить в каршеринге и таксопарках. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: АО «Альфа-банк» 6+.
7: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав утвердит список биодобавок, которые врачи смогут назначать официально. Ведомство подготовило проект постановления, призванного установить четкий порядок назначения врачами биологически активных добавок. Документ определит, как будут формироваться списки разрешенных препаратов и перечень заболеваний, при которых те можно рекомендовать. Напомню, что с сентября прошлого года врачи официально могут назначать пациентам биодобавки, но только зарегистрированные в России и включенные в специальный перечень Минздрава. С мая этого года вступили в силу критерии оценки качества и эффективности так называемых БАДов.
0: Спорт.
1: Еще одна федерация сняла санкции с российских спортсменов. Теперь на международную арену с флагом и гимном нашей страны возвращаются игроки в настольный теннис. Исполнительный совет профильной федерации принял такое решение, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Тем самым был отменен действовавший почти три года нейтральный статус игроков в настольный теннис из России. Российское гражданство получил бывший автодизайнер BMW. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в отношении бельгийского специалиста Пьера Леклерка. Он, в частности, создавал облик автомобилей BMW X5, X6 и M-серии, а также работал в подразделениях компаний Ford, Great Wall Motors, Kia и Citroën. Ряд СМИ уже обсуждает возможное сотрудничество Пьера Леклерка с российскими автопроизводителями.
0: Мир.
1: Россия и США сегодня отправят совместный экипаж на Международную космическую станцию. Союз МС-29 доставит на орбиту космонавтов Петра Дуброва и Анну Кихину, а также астронавта НАСА Анива Минона. Экипаж пробудет на МКС более 8 месяцев и совершит 2 выхода в открытый космос. Старт ракеты-носителя запланирован на 6 часов вечера по московскому времени. Ожидается, что полет займет порядка 3 часов.
0: Транспорт.
1: Российские электромобили «Атом» допустили к таксомоторным перевозкам. Он набрал необходимые 1500 баллов локализации и вошел в обновленный перечень Минпромторга. Теперь в списке 30 моделей различных марок от автомобилей «Лада» и «Москвич» до «Хавейл» и «Воя». Напомню, что серийное производство машины «Атом» на электробатареях планируется начать в Москве уже этим летом. По заявлению разработчиков, авто разгоняется до сотни за 8 секунд и сможет проехать без подзарядки до 500 километров. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как не надо устанавливать автобокс и что мешает водителю. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске нюансы грузового бокса, помощь при обгоне и не мешайте водителю. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну издалека, с дальних поездок, то есть. Незаменимая вещь в этом случае – багажник. Имеется в виду устройство на крыше автомобиля, а конкретно – автобокс. Плюсы очевидны. Увеличение полезного грузового объема. Весь багаж под рукой. Все защищено от пыли и грязи. Однако надо учитывать и другие моменты. Сверхбольшой бокс, например, на смарте – это не только смешно, но и просто опасно. Центр тяжести перемещается вверх, и перевернуться машине будет гораздо легче. Кроме того, нужно вообще следить за размещением груза в боксе. Все должно размещаться более-менее равномерно. И насчет установки. Если вы ставите автобокс своими руками, то помните, что размещаться он должен параллельно земле, а задняя дверь, ну, если у вас хэтчбэк, все-таки должна открываться. Кстати, насчет дальних поездок. Есть один очень полезный совет. Не мешайте обгону. Вы не просто нарушаете ПДД, а подвергаете риску массу жизней, в том числе и свою. Ну пусть вас обгонит этот бешеный водитель на сумасшедшие копейки. Более того, настоятельно рекомендую в случае чего и помочь. Если вы видите препятствие, а обгоняющий вас нет, предупредите его. Обычно показывают левый поворотник. Это самое понятное. Аварийку или моргание стопами воспринимают далеко не все. И еще, бывают ситуации, когда обгоняющий вас явно не успевает завершить обгон. Здесь лучше всего немного принять вправо и притормозить. Автоинспекция тут провела интересный опрос. Кто как отвлекается во время движения? Ну, то ли повод для нового штрафа ищет, то ли просто интересно стало. В общем, выяснилось, что на первом месте общение с пассажирами. Дальше идет поиск нужной радиостанции, разговоры по телефону.

0: но и даже написание сообщений. Что интересно, примерно треть опрошенных не считает эти действия опасными. Ну и для справки. Телефонные переговоры во время управления автомобилем повышают риск ДТП в 4 раза, вне зависимости от использования hands-free. А телефонная переписка увеличивает опасность в 20 раз. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты.

0: карты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО «Альфа-банк» 6+.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новый федеральный заповедник Дивногорский появится в Красноярском крае. Особо охраняемая территория охватит почти 32 тысячи гектаров южнее Дивногорска на стыке Алтай-Саянской горной тайги и лесостепи Чулым-Енисейской котловины. Здесь обитают свыше 200 видов животных, в том числе краснокнижные хищные птицы, и произрастают порядка 800 видов растений. Из них в Красную книгу России занесены 8. Проект постановления об организации нового федерального заповедника в Красноярском крае уже подготовила Минприроды.
0: Здравоохранение.
1: Базовая программа ОМС будет поэтапно расширяться. Это произойдет после того, как Минздрав и Федеральный фонд проведут масштабный аудит всей системы обязательного медицинского страхования. Как передает агентство ТАСС, ведомством правительство поручило проанализировать работу всей системы от территориальных фондов до страховых компаний и разработать предложения по ее улучшению. Доклад о проделанной работе Кабинет министров ждет к началу будущего года.
0: Мир.
1: Китай установил рекорд по экспорту автомобилей. В июне КНР отправила за рубеж 1 миллион 37 тысяч машин. За первое полугодие Китай увеличил поставки автомобилей на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы подсчеты местной ассоциации автопроизводителей. Она отметила, что более половины экспорта в июне составили китайские электромобили и гибриды. Основной рост спроса пришелся на страны АСЕАН, Ближний Восток и Россию. Отмечу, что доля электромобилей на внутреннем рынке Китая в июне уже превысила 67%.
0: Транспорт.
1: Авиакомпании, летающие над Уралом и Сибирью, получили возможность выбирать оптимальные траектории. В зонах ответственности диспетчерских центров Тюмени и Екатеринбурга было введено свободное небо, так называемый режим Free Route Airspace. Как передает портал «Гудок» сообщение Ространснадзора, пилоты в 19 секторах районных диспетчерских центров теперь могут прокладывать маршруты по кратчайшей линии, не привязываясь к фиксированным авиатрассам. Благодаря этому перелеты станут быстрее и экономичнее. Авиакомпании смогут тратить меньше топлива, а пассажиры – меньше времени в пути. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бзик, бзик. Уноси готовенького. Бзик, бзик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького?

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
1: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru. А у Тбанк 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй.

0: 3000, получи...
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО «Альфа-банк» 6+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Международная федерация настольного тенниса, которая с августа 2023 года допускает российских спортсменов на взрослые турниры под своей эгидой в нейтральном статусе, приняла решение полностью восстановить наших атлетов в правах, пишет РИА Новости. Они смогут участвовать во всех соревнованиях с флагом и гимном с 28 июля этого года.
0: Мир.
1: Евросоюз внес в санкционный список российскую компанию ВК, которой принадлежат соцсети ВКонтакте, Одноклассники и ряд других сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС. Как указали в обосновании, причиной для санкции стало то, что ВК является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа». В сообщениях также говорится, что организация выступала разработчиком отечественного мессенджера Макс. При этом в холдинге заявили, что европейские санкции не отражаются на работе ВК и Макс. Платформы функционируют в обычном режиме и остаются доступными для пользователей. Ранее стало известно, что согласование 21-го пакета санкций Евросоюза против России может затянуться или быть принято в сокращенном виде.
0: Россия.
1: Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, прогнозная индексация составит около 5%. При этом точный размер надбавки заранее в рублях не фиксируется. Индексация рассчитывается по фактической инфляции за этот год. Депутат уточнил, что изменения затронут не только полную сумму мат-капитала, но и остаток средств на сертификате, если семья уже использовала часть денег или пока не распоряжалась ими. После февральского пересчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически, отдельное заявление подавать не нужно.
0: Воздушные трассы.
1: Купить авиабилеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом можно теперь в мессенджере «Макс». Такой сервис запустила компания «Аэрофлот». Об этом рассказали в пресс-службе «Макса». Там пояснили, что с помощью чат-бота можно купить или переоформить билет на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, а также добавить дополнительный багаж и забронировать место для перевозки питомца.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Международная федерация настольного тенниса, которая с августа 2023 года допускает российских спортсменов на взрослые турниры под своей эгидой в нейтральном статусе, приняла решение полностью восстановить наших атлетов в правах, пишет РИА Новости. Они смогут участвовать во всех соревнованиях с флагом и гимном с 28 июля этого года.
0: Мир.
1: Евросоюз внес в санкционный список российскую компанию ВК, которой принадлежат в соцсети ВКонтакте, Одноклассники и ряд других сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС. Как указали в обосновании, причиной для санкций стало то, что ВК является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа». В сообщениях также говорится, что организация выступала разработчиком отечественного мессенджера МАКС. При этом в холдинге заявили, что европейские санкции не отражаются на работе ВК и МАКС. Платформы функционируют в обычном режиме и остаются доступными для пользователей. Ранее стало известно, что согласование 21-го пакета санкций Евросоюза против России может затянуться или быть принято в сокращенном виде.
0: Россия.
1: Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, прогнозная индексация составит около 5%. При этом точный размер надбавки заранее в рублях не фиксируется. Индексация рассчитывается по фактической инфляции за этот год. Депутат уточнил, что изменения затронут не только полную сумму мат-капитала, но и остаток средств на сертификате, если семья уже использовала часть денег или пока не распоряжалась ими. После февральского пересчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически, отдельное заявление подавать не нужно.
0: Воздушные трассы.
1: Купить авиабилеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом можно теперь в мессенджере МАКС. Такой сервис запустила компания «Аэрофлот». Об этом рассказали в пресс-службе МАКСа. Там пояснили, что с помощью чат-бота можно купить или переоформить билет на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, а также добавить дополнительный багаж и забронировать место для перевозки питомца.
0: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В Крыму начинают поставки автономных генераторов в населенные пункты. В первую очередь их получат те села и поселки, где света не было более 12 дней. График поставок уже сформирован. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Также власти полуострова прорабатывают вопрос об использовании частных скважин для обеспечения водой. Подробности решений не разглашаются. Информацию будут доводить до граждан адресно через местные власти. Минувшей ночью обесточенной оказалась часть Севастополя, как сообщил губернатор Михаил Развожаев. Специалисты оценивают масштаб повреждений.
0: Мир.
1: Отношения между Россией и Азербайджаном полностью нормализовались. Сейчас они развиваются с положительной динамикой, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что отношения России и Азербайджана имеют важное значение не только для двухстороннего сотрудничества, но и для всего региона. Они охватывают традиционные сферы и новые направления, включая транспорт, торговлю и гуманитарное сотрудничество.
0: Россия.
1: Россияне стали чаще оформлять топливные карты, чтобы экономить на бензине через программу лояльности АЗС. По словам эксперта, такие карты позволяют накапливать бонусы, однако сейчас для водителей важнее не скидки, а наличие топлива на заправках. Эффективность карт зависит от региона и конкретной сети, поэтому универсального решения нет.
0: Туризм.
1: По данным Турпрома, Пегастуристик запускает прямые рейсы во Вьетнам на остров Фукуок из 4 городов России в сезоне 2026-2027 годов. Полеты выполняет авиакомпания «Икар» из Екатеринбурга с 21 октября на 13 ночей, из Новосибирска с 27 октября на 12, из Красноярска можно улететь с 30 октября на 12 ночей, а из Москвы с 31 октября на 13 ночей. Также доступны туры до 37 ночей. Норма багажа 10 килограммов плюс 10 килограммов ручной клади. На борту предусмотрено одноразовое горячее питание, а для россиян действует безвизовый въезд до 45 дней. Вы слушали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, какие жанры вошли в программу фестиваля «Рускеала Симфони», для чего отели встраивают в кровати искусственный интеллект и чем будет наполнен новый туристический центр на Соловках. «Путешествие с удовольствием» начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие жанры вошли в программу фестиваля «Рускеала Симфони», для чего отели встраивают в кровати искусственный интеллект и чем будет наполнен новый туристический центр на Соловках.
0: Поехали!
2: Концерты самых разных жанров устроят в этом году на международном музыкальном фестивале «Рускеала Симфони», который пройдет в Карельском горном парке «Рускеала» 17-18 июля. Главная сцена фестиваля разместится в итальянском карьере. Здесь, например, народный артист России Сергей Безруков представит музыкально-поэтический спектакль «Два поэта», посвященный творчеству Сергея Есенина и Владимира Высоцкого. А прямо на перроне встречать пассажиров ретро-поезда «Рускеальский экспресс» будет квартет «Четыре четверти». На концертах можно будет насладиться классической музыкой, современными композициями в классической обработке, художественным словом и джазом.
0: Отдыхаем!
2: О премиальном туризме большинству из нас приходится только мечтать. Так давайте хотя бы узнаем, что там происходит. Как отмечает портал Турпром, в этом сегменте индустрии отдыхающие кардинально сменили свои предпочтения. Ночные клубы, рестораны и экскурсии отошли на второй план, уступив место феномену под названием «туризм сна». Люди хотят уже наконец выспаться. Отели, почувствовав это, тут же отреагировали премиум-услугами. Номера получили улучшенную звукоизоляцию, кровати оснастили технологиями искусственного интеллекта, в ход пошли динамическое освещение и ароматизаторы. Гостиницы включают в штат врачей-сомнологов. Как говорится, спокойной ночи.
0: Едем дальше.
2: Гостей Соловецких островов будет встречать новый туристический центр. Он появится в здании заброшенного овощехранилища. Как сообщает портал Яндекс.Путешествия, дом, построенный в 1932 году, пустовал последние 3 с лишним десятка лет. Современный туристический центр, который откроют здесь, будет включать выставочные залы, кассы, сувенирные стойки, справочное бюро. А в большом актовом зале можно будет проводить встречи, лекции и праздники. О былых временах старого здания туристам напомнят организованной здесь же выставочной экспозицией, в которую войдут фрагменты старинных деревянных конструкций.
3: Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам.

0: горизонтом. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Дорожное радио.
4: Если б я был султан, я б имел 3 жён и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин поручил сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей для уплаты НДС. Правительству также поручено сформировать перечень перспективных инвестиционных проектов до 2035 года и обеспечить их сопровождение, предусмотрев дополнительные меры поддержки. Добавлю, порог дохода – это значение, при превышении которого представители бизнеса, которые работают по упрощенной налоговой схеме, переходят на уплату НДС. Федеральная антимонопольная служба после мониторинга цен на топливо выдала предупреждение 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае. Ведомстве считают, что изменение цен на бензин и дизель может быть экономически необоснованным. Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что крупные нефтяные компании держат цены на заправках по уровню инфляции.

0: Однако некоторые перекупщики используют текущую ситуацию, чтобы дополнительно заработать, и повышают цены. Болгария больше не участвует в коалиции желающих по Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев. Он отметил, что лично получил приглашение от президента Франции, но Болгария не участвует в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву, а выступает за сильную дипломатическую миссию, которая положит конец конфликту. Добавлю, в коалицию желающих входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что это группа стран, которая не хочет мира. Выпускнику 9 класса обязаны предоставить место в 10 классе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в разных регионах страны родители девятиклассников жалуются на отказы школ зачислять детей в 10 класс и невозможность найти места в других школах. В Минпросвещение при этом подчеркнули, что доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов. Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест. Классическая «Нива» получит 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. Старт производства обновленной «Нива Legend» намечен на 20 июля. Об этом пишут «Известия». По информации издания, под капотом внедорожника будет новый 8-клапанный мотор 1.8 мощностью 90 лошадиных сил, заявленный средний расход топлива 9 литров на 100 километров пути. Отмечается также, что в «Нива Legend» появится подушка безопасности для водителя. Кроме того, модель получит ряд улучшений в эргономике.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какие отношения связывали Филиппа Киркорова с Жанной Фриске. Какие сюрпризы любит делать Ярослав Сумишевский для своих поклонников, а также узнаем, каким спортом занимается Катя Лель. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: В последнее время все больше артистов устраивают сюрпризы своим поклонникам, неожиданно появляясь на свадьбах, выпускных и днях рождения. Для Ярослава Сумишевского такой формат давно стал привычным. Певец признался, что любит радовать своих слушателей не только со сцены. По его словам, такие неожиданные встречи дарят яркие эмоции и остаются в памяти на долгие годы. Если вы посмотрите мои соцсети, я сам 10 лет назад устраивал такие сюрпризы. То на свадьбу приеду, поздравлю, то на день рождения. Мне нравится дарить эмоции людям. Для них это радостные минуты, которые запомнятся им на всю жизнь, рассказал Ярослав.
0: Звезды за сценой.
2: Катя Лель в социальных сетях нередко делится кадрами со своих тренировок по падалу. Этот вид спорта появился относительно недавно, но настоящую популярность приобрел лишь последние годы. Многие сравнивают его с теннисом, хотя падал скорее сочетает в себе элементы тенниса и сквоша. Корт здесь меньше, он окружен стенами, от которых нужно отбивать мяч. И освоить игру новичкам гораздо проще. По вечерам певица с удовольствием выходит на корт и оттачивает свое мастерство. Катя не раз признавалась, что придерживается здорового образа жизни и старается во всем сохранять позитивный настрой. Филипп Киркоров с теплотой вспомнил о Жанне Фриске, с которой его связывала не только работа, но и крепкая дружба. В 2000 году певица снялась в его клипе «Килиманджаро», и, по словам артиста, это время осталось в памяти навсегда. Это был очень близкий для меня человек и настоящий друг. И это большая потеря, признался Филипп. Киркоров отметил, что Жанна была искренней и настоящей. Качество, которое, по его словам, в творческой среде встречаются не так часто. Она всегда была готова поддержать. Ей можно было позвонить в любой момент. И она всегда была рядом. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Ключевая ставка должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии

0: Арсеном Николаевым. Кроме того, Путин обратил внимание на то, что сейчас иностранная валюта в России нужна не так, как раньше, спрос на нее снижается, этим обусловлено укрепление рубля. Тем временем замглавы Центробанка Алексей Заботкин заявил, что регулятор не может игнорировать топливные цены и инфляционные ожидания. При этом, по словам Заботкина, Центробанк ожидает, что меры, которые принимает правительство, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. Ранее глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет бороться с ростом цен на бензин повышением ключевой ставки. Продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Соответствующие уточнения к закону о защите прав потребителей вступают в силу с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. При этом он уточнил, что требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Оптимальными питомцами для содержания в городской квартире являются мопсы и французские бульдоги, которым не нужны длительные прогулки, а также шотландские и британские кошки, способные обходиться без человека несколько дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. В материале также приводятся данные холдинга «Ромир», согласно которым в квартирах живет более 61 миллиона питомцев. У большинства российских семей есть кот, собака или другое домашнее животное.
1: Дороги.
0: Запрещать латиницу на дорожных знаках не планируют. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Там отметили, что Россия исполняет международные договоры, которые заложили стандарты и единообразие дорожных знаков, поэтому исключать такие знаки, как STOP, WC, DANGER, P и CUSTOMS не планируется, несмотря на закон о кириллице. Добавлю, речь идет о законе, который действует с 1 марта. В нем говорится, что вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке.
1: Новости на Дорожном радио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Ключевая ставка должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Кроме того, Путин обратил внимание на то, что сейчас иностранная валюта в России нужна не так, как раньше. Спрос на нее снижается. Этим обусловлено укрепление рубля. Тем временем замглавы Центробанка Алексей Заботкин заявил, что регулятор не может игнорировать топливные цены и инфляционные ожидания. При этом, по словам Заботкина, Центробанк ожидает, что меры, которые принимает правительство, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. Ранее глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет бороться с ростом цен на бензин, повышением ключевой ставки. Продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Соответствующие уточнения к закону о защите прав потребителей вступают в силу с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. При этом он уточнил, что требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Оптимальными питомцами для содержания в городской квартире являются мопсы и французские бульдоги, которым не нужны длительные прогулки, а также шотландские и британские кошки, способные обходиться без человека несколько дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. В материале также приводятся данные холдинга «Ромир», согласно которым в квартирах живет более 61 миллиона питомцев. У большинства российских семей есть кот, собака или другое домашнее животное.
0: Дороги.
1: Запрещать латиницу на дорожных знаках не планируют. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Там отметили, что Россия исполняет международные договоры, которые заложили стандарты и единообразие дорожных знаков, поэтому исключать такие знаки, как STOP, WC, DANGER, P и CUSTOMS не планируется, несмотря на закон о кириллице. Добавлю, речь идет о законе, который действует с 1 марта. В нем говорится, что вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке.
0: Новости на Дорожном радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин поручил сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей для уплаты НДС. Правительству также поручено сформировать перечень перспективных инвестиционных проектов до 2035 года и обеспечить их сопровождение, предусмотрев дополнительные меры поддержки. Добавлю, порог дохода – это значение, при превышении которого представители бизнеса, которые работают по упрощенной налоговой схеме, переходят на уплату НДС. Федеральная антимонопольная служба после мониторинга цен на топливо выдала предупреждение 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае. Ведомстве считают, что изменение цен на бензин и дизель может быть экономически необоснованным. Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что крупные нефтяные компании держат цены на заправках по уровню инфляции, однако некоторые перекупщики используют текущую ситуацию, чтобы дополнительно заработать, и повышают цены. Болгария больше не участвует

0: в коалиции желающих по Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев. Он отметил, что лично получил приглашение от президента Франции, но Болгария не участвует в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву, а выступает за сильную дипломатическую миссию, которая положит конец конфликту. Добавлю, в коалицию желающих входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что это группа стран, которая не хочет мира. Выпускнику 9 класса обязаны предоставить место в 10 классе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в разных регионах страны родители девятиклассников жалуются на отказы школ зачислять детей в 10 классы и невозможность найти места в других школах. В Минпросвещение при этом подчеркнули, что доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов. Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест. Классическая «Нива» получит 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. Старт производства обновленной «Нива Legend» намечен на 20 июля. Об этом пишут «Известия». По информации издания, под капотом внедорожника будет новый 8-клапанный мотор 1.8 мощностью 90 лошадиных сил, заявленный средний расход топлива 9 литров на 100 километров пути. Отмечается также, что в «Нива Legend» появится подушка безопасности для водителя. Кроме того, модель получит ряд улучшений в эргономике.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: Владимир Путин поручил сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей для уплаты НДС. Правительству также поручено сформировать перечень перспективных инвестиционных проектов до 2035 года и обеспечить их сопровождение, предусмотрев дополнительные меры поддержки. Добавлю, порог дохода – это значение, при превышении которого представители бизнеса, которые работают по упрощенной налоговой схеме, переходят на уплату НДС. Федеральная антимонопольная служба после мониторинга цен на топливо выдала предупреждение 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае. Ведомстве считают, что изменение цен на бензин и дизель может быть экономически необоснованным. Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что крупные нефтяные компании держат цены на заправках по уровню инфляции, однако некоторые перекупщики используют текущую ситуацию, чтобы дополнительно заработать, и повышают цены. Болгария больше не участвует в коалиции желающих по Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев. Он отметил, что лично получил приглашение от президента Франции, но Болгария не участвует в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву, а выступает за сильную дипломатическую миссию, которая положит конец конфликту. Добавлю, в коалицию желающих входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что это группа стран, которая не хочет мира. Выпускнику 9 класса обязаны предоставить место в 10 классе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в разных регионах страны родители девятиклассников жалуются на отказы школ зачислять детей в 10 классы и невозможность найти места в других школах. В Минпросвещение при этом подчеркнули, что доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов. Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест. Классическая «Нива» получит 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. Старт производства обновленной «Нива Legend» намечен на 20 июля. Об этом пишут «Известия». По информации издания, под капотом внедорожника будет новый 8-клапанный мотор 1.8 мощностью 90 лошадиных сил, заявленный средний расход топлива 9 литров на 100 километров пути. Отмечается также, что в «Нива Legend» появится подушка безопасности для водителя. Кроме того, модель получит ряд улучшений в эргономике.
4: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонных. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
2: В ленту!
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ключевая ставка должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Кроме того, Путин обратил внимание на то, что сейчас иностранная валюта в России нужна не так, как раньше, спрос на нее снижается, этим обусловлено укрепление рубля. Тем временем замглавы Центробанка Алексей Заботкин заявил, что регулятор не может игнорировать топливные цены и инфляционные ожидания. При этом, по словам Заботкина, Центробанк ожидает, что меры, которые принимает правительство, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. Ранее глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет бороться с ростом цен на бензин повышением ключевой ставки. Продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Соответствующие уточнения к закону о защите прав потребителей вступают в силу с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. При этом он уточнил, что требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Оптимальными питомцами для содержания в городской квартире являются мопсы и французские бульдоги, которым не нужны длительные прогулки, а также шотландские и британские кошки, способные обходиться без человека.

0: века несколько дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. В материале также приводятся данные холдинга «Румир», согласно которым в квартирах живет более 61 миллиона питомцев. У большинства российских семей есть кот, собака или другое домашнее животное.
1: Дороги.
0: Запрещать латиницу на дорожных знаках не планируют. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Там отметили, что Россия исполняет международные договоры, которые заложили стандарты и единообразие дорожных знаков, поэтому исключать такие знаки, как STOP, WC, DANGER, P и CUSTOMS не планируется, несмотря на закон о кириллице. Добавлю, речь идет о законе, который действует с 1 марта. В нем говорится, что вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Ключевая ставка должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Кроме того, Путин обратил внимание на то, что сейчас иностранная валюта в России нужна не так, как раньше. Спрос на нее снижается. Этим обусловлено укрепление рубля. Тем временем замглавы Центробанка Алексей Заботкин заявил, что регулятор не может игнорировать топливные цены и инфляционные ожидания. При этом, по словам Заботкина, Центробанк ожидает, что меры, которые принимает правительство, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. Ранее глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет бороться с ростом цен на бензин повышением ключевой ставки. Продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Соответствующие уточнения к закону о защите прав потребителей вступают в силу с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. При этом он уточнил, что требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Оптимальными питомцами для содержания в городской квартире являются мопсы и французские бульдоги, которым не нужны длительные прогулки, а также шотландские и британские кошки, способные обходиться без человека несколько дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. В материале также приводятся данные холдинга «Ромир», согласно которым в квартирах живет более 61 миллиона питомцев. У большинства российских семей есть кот, собака или другое домашнее животное.
3: Дороги.
4: Запрещать латиницу на дорожных знаках не планируют. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Росстандарте. Там отметили, что Россия исполняет международные договоры, которые заложили стандарты и единообразие дорожных знаков, поэтому исключать такие знаки, как STOP, WC, DANGER, P и CUSTOMS не планируется, несмотря на закон о кириллице. Добавлю, речь идет о законе, который действует с 1 марта. В нем говорится, что вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты.

0: Ждем вас в Сберинвестициях.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк, 18+. Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Сроки выплат регионов по бюджетным кредитам следует перенести. С таким предложением выступил мэр Москвы и глава комиссии Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление Сергей Собянин. По его словам, финансовая ситуация во многих субъектах остается сложной. Если ранее проблему удавалось сглаживать за счет бюджетных кредитов, то сейчас такая нагрузка стала проблемой и для федерального бюджета.
0: Мир.
1: Трамп уже несколько месяцев добивается введения сбора в размере 20% за проход грузов через Ормузский пролив и намерен реализовать эту инициативу в ближайшее время. Об этом пишет портал Семафор со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По его словам, детали механизма взимания платежей в настоящее время находятся в стадии проработки. Напомню, 13 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль.
0: Россия.
1: Почти каждый пятый заемщик, оформивший ипотеку в последние 6 месяцев прошлого года, будет выплачивать кредит до 70-75 лет. При этом доля таких заемщиков по сравнению с первым полугодием выросла на 2%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам экспертов, снижение дохода после выхода на пенсию может стать серьезной нагрузкой, однако Банк России пока не планирует ограничивать выдачу ипотеки из-за возраста. В России запустили просветительский проект для трудовых мигрантов. Он направлен на социальную, культурную и правовую адаптацию иностранцев, которые работают в нашей стране. Мероприятия будут проходить на базе предприятий, национальных объединений и миграционных центров. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Общество знания. Первостепенными в проекте станут встречи по изучению русского языка для жизни и работы, знакомство с культурой, традициями и нормами поведения в общественных местах. Предполагается, что до конца года участниками проекта станут 35 тысяч человек. В Госдуму внесли законопроект о предельной стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом пишут «Известия». Авторы инициативы обращают внимание на то, что сейчас в малых городах и селах проезд нередко оказывается дороже, чем в крупных агломерациях, и призывают устранить эту диспропорцию. Кроме того, предлагается ввести обязательную социальную маршрутную сеть, которая свяжет каждый труднодоступный или малонаселенный пункт с ближайшими центрами социальной инфраструктуры, чтобы люди могли добраться до врача, оформить документы и дать детям образование.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Сроки выплат регионов по бюджетным кредитам следует перенести. С таким предложением выступил мэр Москвы и глава комиссии Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление Сергей Собянин. По его словам, финансовая ситуация во многих субъектах остается сложной. Если ранее проблему удавалось сглаживать за счет бюджетных кредитов, то сейчас такая нагрузка стала проблемой и для федерального бюджета.
6: Мир.
5: Трамп уже несколько месяцев добивается введения сбора в размере 20% за проход грузов через Ормузский пролив и намерен реализовать эту инициативу в ближайшее время. Об этом пишет портал Семафор со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По его словам, детали механизма взимания платежей в настоящее время находятся в стадии проработки. Напомню, 13 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль.
6: Россия.
5: Почти каждый пятый заемщик, оформивший ипотеку в последние 6 месяцев прошлого года, будет выплачивать кредит до 70-75 лет. При этом доля таких заемщиков по сравнению с первым полугодием выросла на 2%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам экспертов, снижение дохода после выхода на пенсию может стать серьезной нагрузкой, однако Банк России пока не планирует ограничивать выдачу ипотеки из-за возраста. В России запустили просветительский проект для трудовых мигрантов. Он направлен на социальную, культурную и правовую адаптацию иностранцев, которые работают в нашей стране. Мероприятия будут проходить на базе предприятий, национальных объединений и миграционных центров. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Общество знания. Первостепенными в проекте станут встречи по изучению русского языка для жизни и работы, знакомство с культурой, традициями и нормами поведения в общественных местах. Предполагается, что до конца года участниками проекта станут 35 тысяч человек. В Госдуму внесли законопроект о предельной стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом пишут «Известия». Авторы инициативы обращают внимание на то, что сейчас в малых городах и селах проезд нередко оказывается дороже, чем в крупных агломерациях, и призывают устранить эту диспропорцию. Кроме того, предлагается ввести обязательную социальную маршрутную сеть, которая свяжет каждый труднодоступный или малонаселенный пункт с ближайшими центрами социальной инфраструктуры, чтобы люди могли добраться до врача, оформить документы и дать детям образование.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
9: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
10: В ленте.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Зовут ее Алена. Будьте любезны для нее душевную песню по теме. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою бабушку, садовнику Валентину Петровну, с днем рождения. Я желаю ей добра, уюта, мира, долгих лет жизни. Живи долго, и чтоб не было никаких болезней, чтоб все было в достатке, и чтоб любили родные и близкие. Присоединяюсь к поздравлению все. Поздравляем тебя с юбилеем. Пускай будет счастье в тебе, везение и всех тебе благ. И прошу поставить песню для нее. Надежда Кадышева, с днем рождения. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Середина лета, трасса лентой вдаль бежит, в открытое окно врывается жара, мотор поет и время будто не спешит, лишь мелькают мимо поля и ветра. По радио знакомый старый хит звучит, и солнце бьет лучами прямо сквозь стекло. Дорога этот миг надежно сохранит, как будто нам с тобою крупно повезло. И пусть уже мы дошли до середины лета, но самое главное, приятные моменты остаются с нами навсегда. Ну а чтобы подбодрить всех радиослушателей в такой момент, предлагаю послушать необычную композицию от Taco Putin. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: on the Ritz. Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своим родителям Ольге и Александру и братьям Никите с Павликом. Поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Буланова «Белая черемуха». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу передать привет всем слушателям Дорожного радио. И поставьте, пожалуйста, песню моей сестре. Спасибо, Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою маму с днем рождения. Пожелаю ей хорошего настроения, здоровья, счастья и всего самого хорошего. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Руки вверх». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы попросить вас поставить песню для любимой женщины Людмилы Думич. Она живет в городе Сыктывкаре. И песню хочу попросить поставить «Королева красоты». И еще, милая, любимая

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему папе, который слушает сейчас Дорожное радио. Хочу, чтобы вы поставили песню для него. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Я хочу поздравить свою любимую, лучшую подружку Мичурину Катюшу с днем рождения. Пожелать ей крепкого-крепкого здоровья, женского счастья. Я очень ее люблю и дорожу ей. И хочу послушать песню Михаил Шуфутинский «Маржинжа». Спасибо, Дорожное радио!

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: вечер.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню «Даля. Одинокий мужчина». И еще хочу поблагодарить любимое Дорожное радио за прекрасную программу по заявкам, которая дарит радость общения.

сложилась по всей жизни трещина из каких-то несерьезных мелочных вещей. И вроде просто быть счастливым, да не получается.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. В эфире Мунира Бажатовна. Я жизнь свою связать хотела только с тобой. Но ты меня никак не понял, дорогой. Зачем на свете все не просто так? Зачем все так мучительно и жестко? Когда ты любишь одного от всей души, твою любовь не замечает лишь шиши. Махнуть бы мне рукой на жизнь, но я молчу. Я плачу и про себя ворчу. Уважаемые радиослушатели, когда печально смотрят все и нет улыбок на лице, тогда всем хочется сказать, хватит вам горевать. Давайте лучше Дорожное радио слушать и настроение поднимать. Желаю всем хороших летних вечеров и всегда слушать любимые, нужные наши дорожные радио. Удачи на дорогах. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорогое дорожное радио, спешим поздравить нашу любимую Томочку с юбилеем и хотим пожелать огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни. Безумно ее любим, ценим, уважаем.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
6: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
7: Любимый Дорожный радио. Добрейший всем вечерок. Это бабушка Раис на Лейке. У меня внученьки Юленьки. 28 лет. 14 июля. Пожалуйста, для нее исполнить песню «Лето». Аня Семенович и Алексей Петрухина. Редакции и всем ведущим Дорожного радио. Низкий поклон. Спасибо за то, что вы есть. Дай Бог вам всем здоровья, удачи, процветания. На долгие-долгие годы вам. Всего самого доброго. До свидания. Спасибо.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте для моей бабушки песню на ваше усмотрение. Передаем привет родственникам, знакомым и в особенности Сергею. Желаем вам здоровья, счастья, любви и чтобы было все хорошо. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: нюансы грузового бокса, помощь при обгоне и не мешайте водителю. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну издалека, с дальних поездок, то есть. Незаменимая вещь в этом случае – багажник. Имеется в виду устройство на крыше автомобиля, а конкретно автобокс. Плюсы очевидны. Увеличение полезного грузового объема. Весь багаж под рукой. Все защищено от пыли и грязи. Однако надо учитывать и другие моменты. Сверхбольшой бокс, например, на смарте – это не только смешно, но и просто опасно. Центр тяжести перемещается вверх, и перевернуться машине будет гораздо легче. Кроме того, нужно вообще следить за размещением груза в боксе. Все должно размещаться более-менее равномерно. И насчет установки. Если вы ставите автобокс своими руками, то помните, что размещаться он должен параллельно земле, а задняя дверь, ну, если у вас хэтчбэк, все-таки должна открываться. Кстати, насчет дальних поездок. Есть один очень полезный совет. Не мешайте обгону. Вы не просто нарушаете ПДД, а подвергаете риску массу жизней, в том числе и свою. Ну пусть вас обгонит этот бешеный водитель на сумасшедшие копейки. Более того, настоятельно рекомендую в случае чего и помочь. Если вы видите препятствие, а обгоняющий вас нет, предупредите его. Обычно показывают левый поворотник. Это самое понятное. Аварийку или моргание стопами воспринимают далеко не все. И еще, бывают ситуации, когда обгоняющий вас явно не успевает завершить обгон. Здесь лучше всего немного принять вправо и притормозить. Автоинспекция тут провела интересный опрос. Кто как отвлекается во время движения? Ну, то ли повод для нового штрафа ищет, то ли просто интересно стало. В общем, выяснилось, что на первом месте общение с пассажирами. Дальше идет поиск нужной радиостанции, разговоры по телефону и даже написание сообщений. Что интересно, примерно треть опрошенных не считает эти действия опасными. Ну и для справки. Телефонные переговоры во время управления автомобилем повышают риск ДТП в 4 раза, вне зависимости от использования hands-free. А телефонная переписка увеличивает опасность в 20 раз. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: IT Кирилл Белов. О главном. Цены на школьные товары в период подготовки к новому учебному году следует ограничить. С таким предложением к ряду торговых сетей обратилась Федеральная антимонопольная служба. При этом в ведомстве напомнили, что с 2023 года некоторые организации уже брали на себя добросовестные обязательства по сдерживанию цен, что позволило повысить доступность школьных товаров для семей по всей стране. Россия не приемлет санкции Евросоюза против мессенджера «Макс». В Кремле уверены, что платформа будет бурно развиваться, несмотря на введенные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, введение санкций против мессенджера абсурдно и показывает репрессивный характер тех, кто принимает такие решения. Напомню, 13 июля Евросоюз ввел санкции против ВК и компании-разработчика мессенджера «Макс». В ВК сообщили, что санкции не повлияли на работу сервиса и «Макса». Свидетельства о рождении и браке предлагают выдавать в электронном виде. Как пишет РИА Новости, соответствующий законопроект подготовило Министерство юстиции. Там пояснили, что электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, не работающие в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении все равно продолжат выдавать, поскольку оно является документом, удостоверяющим личность ребенка до 14 лет. В немецком Мюнхене ограничили потребление питьевой воды из-за засухи. Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, власти города как минимум до 1 августа запретили наполнять частные бассейны и другие резервуары для купания, поливать сады и газоны, а также мыть автомобили вне специальных коммерческих моек. Добавлю, во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Температура воздуха в странах Западной Европы превысила 40 градусов. Для автомобилей чиновников Ленинградской области необходимо установить такой же лимит на заправку топлива, какой действует для всех жителей. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что власть должна подавать примеры и напомнил, что в Ленинградской области разрешено заправлять топливо в канистры. В пределах лимита, установленного на конкретной заправке, жители могут приобрести до 10 литров бензина для садовой техники, газонокосилок, бензопилы и другого оборудования.
1: Новости на Дорожном радио.

вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя...

0: тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
3: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000.

0: тысячи получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Дорожное радио.

гость к моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

превосходней, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин поручил сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей для уплаты НДС. Правительству также поручено сформировать перечень перспективных инвестиционных проектов до 2035 года и обеспечить их сопровождение, предусмотрев дополнительные меры поддержки. Добавлю, порог дохода – это значение, при превышении которого представители бизнеса, которые работают по упрощенной налоговой схеме, переходят на уплату НДС. Федеральная антимонопольная служба после мониторинга цен на топливо выдала предупреждение 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае. Ведомстве считают, что изменение цен на бензин и дизель может быть экономически необоснованным. Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что крупные нефтяные компании держат цены на заправках по уровню инфляции, однако некоторые перекупщики используют текущую ситуацию, чтобы дополнительно заработать, и повышают цены. Болгария больше не участвует в коалиции желающих по Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев. Он отметил, что лично получил приглашение от президента Франции, но Болгария не участвует в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву, а выступает за сильную дипломатическую миссию, которая положит конец конфликту. Добавлю, в коалицию желающих входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что это группа стран, которая не хочет мира. Выпускнику 9 класса обязаны предоставить место в 10 классе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в разных регионах страны родители девятиклассников жалуются на отказы школ зачислять детей в 10 класс и невозможность найти места в других школах. В Минпросвещение при этом подчеркнули, что доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов. Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест. Классическая «Нива» получит 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. Старт производства обновленной «Нива Legend» намечен на 20 июля. Об этом пишут «Известия». По информации издания, под капотом внедорожника будет новый

0: Клапанный мотор 1.8 мощностью 90 лошадиных сил. Заявленный средний расход топлива 9 литров на 100 километров пути. Отмечается также, что в New Legend появится подушка безопасности для водителя. Кроме того, модель получит ряд улучшений в эргономике.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Ярослав Сумишевский. Во всех

0: Новое.
1: Ярослав Сумишевский.
0: Мята-трава.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин поручил сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей для уплаты НДС. Правительству также поручено сформировать перечень перспективных инвестиционных проектов до 2035 года и обеспечить их сопровождение, предусмотрев дополнительные меры поддержки. Добавлю, порог дохода – это значение, при превышении которого представители бизнеса, которые работают по упрощенной налоговой схеме, переходят на уплату НДС. Федеральная антимонопольная служба после мониторинга цен на топливо выдала предупреждение 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае. Ведомстве считают, что изменение цен на бензин и дизель может быть экономически необоснованным. Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что крупные нефтяные компании держат цены на заправках по уровню инфляции, однако некоторые перекупщики используют текущую ситуацию, чтобы дополнительно заработать, и повышают цены. Болгария больше не участвует в коалиции желающих по Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев. Он отметил, что лично получил приглашение от президента Франции, но Болгария не участвует в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву, а выступает за сильную дипломатическую миссию, которая положит конец конфликту. Добавлю, в коалицию желающих входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что это группа стран, которая не хочет мира. Выпускнику 9 класса обязаны предоставить место в 10 классе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в разных регионах страны родители девятиклассников жалуются на отказы школ зачислять детей в 10 класс и невозможность найти места в других школах. В Минпросвещение при этом подчеркнули, что доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов. Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест. Классическая «Нива» получит 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. Старт производства обновленной «Нива Legend» намечен на 20 июля. Об этом пишут «Известия». По информации издания, под капотом внедорожника будет новый 8-клапанный мотор 1.8 мощностью 90 лошадиных сил, заявленный средний расход топлива 9 литров на 100 километров пути. Отмечается также, что в «Нива Legend» появится подушка безопасности для водителя. Кроме того, модель получит ряд улучшений в эргономике.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске нюансы грузового бокса, помощь при обгоне и не мешайте водителю. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну издалека, с дальних поездок, то есть. Незаменимая вещь в этом случае – багажник. Имеется в виду устройство на крыше автомобиля, а конкретно – автобокс. Плюсы очевидны. Увеличение полезного грузового объема. Весь багаж под рукой. Все защищено от пыли и грязи. Однако надо учитывать и другие моменты. Сверхбольшой бокс, например, на смарте – это не только смешно, но и просто опасно. Центр тяжести перемещается вверх, и перевернуться машине будет гораздо легче. Кроме того, нужно вообще следить за размещением груза в боксе. Все должно размещаться более-менее равномерно. И насчет установки. Если вы ставите автобокс своими руками, то помните, что размещаться он должен параллельно земле, а задняя дверь, ну, если у вас хэтчбэк, все-таки должна открываться. Кстати, насчет дальних поездок. Есть один очень полезный совет. Не мешайте обгону. Вы не просто нарушаете ПДД, а подвергаете риску массу жизней, в том числе и свою. Ну пусть вас обгонит этот бешеный водитель на сумасшедшие копейки. Более того, настоятельно рекомендую в случае чего и помочь. Если вы видите препятствие, а обгоняющий вас нет, предупредите его. Обычно показывают левый поворотник. Это самое понятное. Аварийку или моргание стопами воспринимают далеко не все. И еще, бывают ситуации, когда обгоняющий вас явно не успевает завершить обгон. Здесь лучше всего немного принять вправо и притормозить. Автоинспекция тут провела интересный опрос. Кто как отвлекается во время движения? Ну, то ли повод для нового штрафа ищет, то ли просто интересно стало. В общем, выяснилось, что на первом месте общение с пассажирами. Дальше идет поиск нужной радиостанции, разговоры по телефону и даже написание сообщений. Что интересно, примерно треть опрошенных не считает эти действия опасными. Ну и для справки. Телефонные переговоры во время управления автомобилем повышают риск ДТП в 4 раза, вне зависимости от использования hands-free. А телефонная переписка увеличивает опасность в 20 раз. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст.

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Сроки выплат регионов по бюджетным кредитам следует перенести. С таким предложением выступил мэр Москвы и глава комиссии Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление Сергей Собянин. По его словам, финансовая ситуация во многих субъектах остается сложной. Если ранее проблему удавалось сглаживать за счет бюджетных кредитов, то сейчас такая нагрузка стала проблемой и для федерального бюджета.
0: Мир.
1: Трамп уже несколько месяцев добивается введения сбора в размере 20% за проход грузов через Ормузский пролив и намерен реализовать эту инициативу в ближайшее время. Об этом пишет портал Семафор со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По его словам, детали механизма взимания платежей в настоящее время находятся в стадии проработки. Напомню, 13 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль.
0: Россия.
1: Почти каждый пятый заемщик, оформивший ипотеку в последние 6 месяцев прошлого года, будет выплачивать кредит до 70-75 лет. При этом доля таких заемщиков по сравнению с первым полугодием выросла на 2%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам экспертов, снижение дохода после выхода на пенсию может стать серьезной нагрузкой, однако Банк России пока не планирует ограничивать выдачу ипотеки из-за возраста. В России запустили просветительский проект для трудовых мигрантов. Он направлен на социальную, культурную и правовую адаптацию иностранцев, которые работают в нашей стране. Мероприятия будут проходить на базе предприятий, национальных объединений и миграционных центров. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Общество знания. Первостепенными в проекте станут встречи по изучению русского языка для жизни и работы, знакомство с культурой, традициями и нормами поведения в общественных местах. Предполагается, что до конца года участниками проекта станут 35 тысяч человек. В Госдуму внесли законопроект о предельной стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом пишут «Известия». Авторы инициативы обращают внимание на то, что сейчас в малых городах и селах проезд нередко оказывается дороже, чем в крупных агломерациях, и призывают устранить эту диспропорцию. Кроме того, предлагается ввести обязательную социальную маршрутную сеть, которая свяжет каждый труднодоступный или малонаселенный пункт с ближайшими центрами социальной инфраструктуры, чтобы люди могли добраться до врача, оформить документы и дать детям образование.
0: Новости на Дорожном радио.